0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире Международное радио Словакии. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием воскресного выпуска ежедневной получасовой программы «Словакия сегодня». Начнем ее с традиционной воскресной рубрики по вашим письмам «Обратная связь». Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, будет ли она возобновлена. Поэтому сегодня мы предложим вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках нашей программы. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия International». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие слушатели, сегодня в Словакии отмечается День матери. Это день, посвященный матерям и материнству. Его отмечают в разные дни во многих странах мира. В Словакии День матери всегда выпадает на второе воскресенье мая. Это праздник, рожденный из любви, который затрагивает миллионы сердец по всему миру. Он напоминает нам в том числе, что матери – это сердце семьи. Наша уважаемая коллега Татьяна Житникова расскажет вам подробнее об этом празднике в Словакии в программе «Во вторник». А пока, дорогие слушатели, позвольте мне поздравить всех вас от всего сердца с этим прекрасным праздником и пожелать всем матерям и их детям, независимо от возраста, много взаимной любви. Что касается ваших писем, мы благодарим вас за все ваши добрые поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом. Нам было очень приятно их читать. Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, возобновим ли мы ее. Как всегда, она будет выходить в эфир по пятницам. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках сегодняшней программы и желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, в нашем первом спортивном сюжете мы расскажем о выдающемся успехе молодого словацкого футбольного тренера Михала Гашпарика. Бывший профессиональный футбольный полузащитник большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в родном городе Трнава, выступая за «Спартак». В январе 2021 года в возрасте 39 лет он стал главным тренером «Спартака». За время работы в качестве тренера этого клуба он трижды выигрывал Кубок Словакии в 2022, 2023 и 2025 годах. 6 июня 2025 года был Гашпарик назначен главным тренером польского клуба «Górnik Zabrze», подписав двухлетний контракт. В прошлую субботу, 2 мая 2026 года, он выиграл свой четвертый национальный кубок, приведя «Górnik» к победе со счетом 2-0 над «Раков» в Ченстохово в финале Кубка Польши. Такие вечера войдут в историю футбола. Где-то среди ревущих трибун, моря белых футболок и кричалок, разносившихся по национальному стадиону в Варшаве, стоял человек, который задавал четкое направление выдающегося успеха своего клуба. Словацкий тренер «Górnika Zabrze» Михал Гашпари. Только болельщики «Górnika» старшего поколения помнили последние крупные успехи своего клуба. 14-й чемпионский титул в 1988 году или победу в Суперкубке в том же году. Последний крупный трофей, который выиграл «Górnik», был завоеван еще в социалистическую эпоху. Клуб из шахтерского города ждал еще дольше своей теперешней шестой победы в Кубке Польши с 1972 года. Поколения болельщиков выросли без трофея, который когда-то был неотъемлемой частью идентичности клуба. До тех пор, пока не появился словак Михал Гашпарик. Возможно, скоро ему поставят памятник, а ведь в польском клубе он всего лишь первый год. Для клуба «Górnik Zabrze», который в финансовом плане занимает лишь среднее место в польской лиге, победа в Кубке Польши – это огромный успех. Возвращение в элиту, по крайней мере, на один волшебный вечер. «С Михалом Гашпариком на тренерском посту мы можем стремиться к звездам», – писали газеты в Zabrze. И дело было не только в результате. Это был футбольный матч, в котором было все. Более 50 тысяч человек заполнили арену. По данным польских СМИ, пришло около 30 тысяч болельщиков нового обладателя Кубка из Zabrze. Уже за час до начала матча стало ясно, кто правит трибунами в Варшаве. Лавина белых футболок хлынула на них, сметая все вокруг. Оглушительный шум фанатов из Zabrze в сопровождении скрипок разнесся по всему стадиону. «Górnik Zabrze, я люблю тебя! Играйте, играйте, как в старые добрые времена!» – кричали они. На поле царила та же энергия. У подопечных Гашпарика было явное преимущество. 45-летний словацкий тренер не просто добился результата. Он привнес команду систему и веру игроков в себя. В интервью для словацкого радио Михал Гашпарик сказал.
2: Перед 6 сезонами мы были еще в дорасте, а теперь в подстате тех целых 5 сезон.
1: 6 лет назад я еще работал с молодежной командой Тернавы, а сейчас, по сути, в качестве тренера. Я в профессиональном футболе уже 5 сезонов, и в каждом из них моя команда доходила до финала Кубка, и мы выигрывали его 4 раза. Я действительно сам не могу это объяснить. Вполне вероятно, я даже не мечтал и не думал, когда пришел тренировать клуб в Польше, что сразу же в первом сезоне нам удастся добиться этого, выиграть национальный кубок. Все спрашивают, как мне это удается делать каждый раз с моей командой, но я не знаю, что на это ответить, кроме как, что все дело в том, что работа выполняется на 100%. Когда мы допускали ошибки в матчах, мы старались исправлять и не повторять их. Я немного изменил некоторые моменты в игре команды по сравнению с тем, что было в Словакии. Думаю, дело в игроках, в том, как они реагируют на указания, а у нас хорошие футболисты. Я думаю, мне очень повезло с игроками в команде. Они доверяют всем моим тактическим указаниям и выполняют их. И я думаю, что в этом-то и вся суть. Я почувствовал, что эта команда верит в себя, что у них есть эмоции. Это живая команда, что можно почувствовать даже в раздевалке. Как и в Тернаве, успех команды не был построен на футбольных звездах. Может быть, за исключением Лукаса Подольски. У нас только ребята, которые не звезды и работают только на команду. И это видно на поле. Ему нравятся современные тенденции в футболе. Он ввел изменения в питании своих подопечных и настаивает на том, чтобы клуб инвестировал в аналитические программы. Мы очень счастливы, потому что болельщики и Гурник, весь клуб, очень долго ждали успеха. Более 50 лет – это очень долгое время. У нас замечательные болельщики, отличная посещаемость домашних матчей. И вчера у нас в Варшаве была практически домашняя атмосфера. На заполненном стадионе более 30 тысяч человек приехали из Абжи, чтобы посмотреть на нас. И этот успех, прежде всего, для них.
2: А тен успех и про них.
1: Главный тренер Гурника Забжа также поблагодарил руководство клуба за предоставленный ему шанс и возможность тренировать нового победителя Кубка. В Забже он работает в основном с молодыми игроками, что является существенным изменением по сравнению с его временем в Тернаве, где он полагался на опытных игроков в возрасте за 30. Результатом его работы в Польше стала слаженная команда. Единственным исключением с точки зрения возраста в его команде – это 40-летний Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе Германии. Вот что он по поводу словацкого тренера сказал в интервью для словацкого радио. Он человек, который сосредоточен на упорном труде и очень дисциплинирован. Он не из тех, кто позволяет команде делать все, что она хочет, а дисциплина – одна из самых важных вещей в футболе. Я очень хорошо знаю это по опыту игры в Германии. Благодаря упорному труду и дисциплине, которую он привил команде, мы достигли этой вершины. У него невероятная страсть к футболу, и я думаю, он внес существенный вклад в прогресс нашей команды. Я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего. У нас осталось 4 игры в домашней лиге, и мы тоже можем достичь самой вершины. Михаил отлично справился со своей тренерской работой. Все в команде поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Он верил в нас, и мы это чувствовали. Он привнес в нас энергию и веру в наши собственные силы. И после вчерашнего вечера, я думаю, все очень счастливы.
3: After yesterday, I think everyone is happy.
1: Гашпарик – настоящий феномен в национальных кубковых соревнованиях. Если учитывать его тренерскую работу в «Спартаке» из Тернавы и «Гурнике» из Забжа, то на его счету 35 побед в 39 матчах. Словацкий тренер вернул в Забже нечто, что нельзя купить. Веру в то, что даже обычный клуб может испытать нечто феноменальное. В нашем втором спортивном сюжете мы возвращаемся к выдающемуся успеху юниорской сборной команды Словакии по хоккею с шайбой. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине, словацкий хоккей отпраздновал еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. В составе сборной Словакии в этот раз не было таких громких имен, как Юрай Славковский, Шимон Немец или Далибор Дворский. На домашнем чемпионате мира у словаков не было ни одного звездного игрока, и многие предсказывали, что будет прервана серия предыдущих сборных в этой возрастной категории. Команда до 18 лет 3 года подряд занимала 4 место на чемпионатах мира, чего от этого нового состава в этом году никто не ожидал. Однако все оказалось наоборот, и юные хоккеисты превзошли все ожидания. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0, словацкая молодежная команда вышла в финал, где в субботу 2 мая им не хватило сил, чтобы противостоять более сильному сопернику из Швеции. Однако серебро для них стоит столько же, сколько золото. То же самое можно сказать и о словацких болельщиках, которые даже после проигранного матча за золото вместе с хоккеистами на переполненном стадионе пели словацкий гимн. Это была третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро. Словацкий хоккеист Тимоти Казда был признан самым ценным игроком чемпионата. Он также был включен в символическую сборную вместе с капитаном сборной Словакии Адамом Гольером. Гольер получил также награду как лучший защитник чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет из Словакии получили похвалу от Международной федерации хоккея после завершения турнира. Президент Словацкой хоккейной ассоциации Мирослав Шатан рассматривает это как важный шаг на будущее и подтвердил, что Словакия подаст заявку на проведение чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в сегодняшней музыкальной рубрике мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Он был основан в 1967 году в городе Великий Шариш и с 1970 года работает в Прешеве. На протяжении почти 60 лет он получал многочисленные награды на самых престижных национальных фестивалях. Его творчество известно в большинстве европейских стран, а также во многих странах Азии, Африки и Америки. В прошлом году ансамбль выпустил программу и альбом под названием «Рок в деревне», которые являются данью уважения традициям и одновременно отражением современности. Необходимо подчеркнуть двойной смысл игры слов, когда на словацком языке слово «рок» имеет значение не только название музыкального жанра, но также оно значит «год». Подробнее об этом расскажет художественный руководитель ансамбля Яна Питкова.
2: Ансамбль «Шаришан» издавна известен своей предприимчивостью в творческой деятельности. Нам это очень нравится. У нас уже был подобный опыт с певицей Каткой Кнехтовой в совместном концептуальном проекте под названием «Путо. Узы». На этот раз мы использовали в качестве основы блестящий материал, который нам оставил Мартин Тяпак в фильме «Год в деревне» 1967 года выпуска. Таким образом, мы придали материалу и другую форму и сшили для него, так сказать, одежду в рокерском стиле. Однако все обычаи и семейные традиции, конечно, сохранены, просто представлены в другой форме.
0: Выступление музыкального ансамбля произвело сильное впечатление. Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день, и он по-прежнему пользуется большой популярностью у публики.
2: 20-е представление, которое мы представим, это невероятно. Для ансамбля «Шаришан» это очень успешный проект. Возможно, именно потому, что сюжетная линия перенесена в нашу эпоху. В ней даже есть отражение этой эры, которая богиня судьбы несет с собой. И, возможно, именно потому, что она близка нашему времени и пространству, и все настолько взаимосвязано и представлено с величайшей искренностью и добротой, на которые мы способны, что и вызывает такой отклик. Но я хочу сказать, что мы на самом деле ничего нового не изобрели. Ведь господин Носал еще в 80-х связал ансамбль «Лучница» с музыкальными группами «Элан» и «Лойза». Я участвовала в этих проектах, и во мне навсегда сохранилось ощущение вдохновения от того, насколько слияние или смешение жанров может быть обогащающим для обеих сторон.

0: Фольклорный ансамбль «Шаришан» уже успешно выступил на родине в Словакии с программой «Год. Рок в деревне». Как реагирует публика на эту музыкальную программу за рубежом? Художественный руководитель ансамбля Яна Питкова продолжает свой рассказ.
1: Заграничье затеяли Ческо, потому что это так накладный проект.
2: Мы выступали с этой программой за границей только в Чехии, потому что это очень дорогостоящий проект. И для того, чтобы действительно продвинуть его дальше, нам нужен кто-то, кто возьмет нас под свое покровительство в другой стране. Мы получили отличный отклик от польского менеджера, который прикладывает все свои усилия, чтобы мы выступили в этой стране. Выступления в Чехии превзошли все наши ожидания. Мы выступали в Брно и Праге. Такая спонтанная реакция и такие невероятные отзывы, какие мы получили от публики в театре «Гиберния» в Праге, я, наверное, никогда раньше не видела.
0: За успехом программы «Год. Рок в деревне» стоит довольно большая команда людей.
1: Вельми рада вименуем хореографов Вило Микула, Лацкоц Морей.
2: Я хотела бы назвать имена хореографов Вило Микула, Лацкоц Морей, Ивка Кучерова-Антолова, которые в этом творческом трио, несмотря на то, что у каждого из них совершенно разный стиль и совершенно разные поэтика и видение, это совершенно не ощущается во всем спектре стилизации хореографии. А еще есть три аранжировщика. Любка Шебей, наш главный музыкальный аранжировщик, Рада Гайош и потрясающий Матя Гусовский. Потом в команде я, как автор сценария, и, конечно же, исполнители, которые представляют все это на сцене, в том числе и в повторных показах, когда, несмотря на разные изменения, произведение остается живым. Это один огромный живой колосс, в котором участвует 80 артистов, и за ними стоит множество людей, преподавателей танцев и других ведущих деятелей, которые регулярно работают над тем, чтобы зрители увидели самое лучшее.

0: Помимо регулярных выступлений, ансамбль «Шаришан» также готовит новые показы проекта «Год рок в деревне».
1: Мы много об этом думаем, потому что уже провели один успешный тур по городам Жилина, Тренчин, Братислава, Брно, Прага. И, честно говоря, нам бы очень хотелось повторить выступления в некоторых из них, хотя бы здесь, в Братиславе. На данный момент у нас запланировано выступление 16 мая в Прешеве. Мы сердечно приглашаем всех желающих и надеемся, что выступим и в других городах.
0: В следующем году фольклорный ансамбль «Шаришан» отметит свой 60-й юбилей. Подготовка к торжествам уже идет полным ходом.
1: Мы все еще находимся на несколько секретном этапе подготовки к торжествам. Это определенно будет что-то, что снова удивит. Но я, наверное, пока не могу об этом говорить, потому что это также будет включать в себя сотрудничество с другими исполнителями. Однако, что я могу сказать на данный момент, мы бы очень хотели подвести итоги всего лучшего, что было создано в ансамбле, и как-то все это связать и представить как единое целое.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире Международное радио Словакии. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием воскресного выпуска ежедневной получасовой программы «Словакия сегодня». Начнем ее с традиционной воскресной рубрики по вашим письмам «Обратная связь». Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, будет ли она возобновлена. Поэтому сегодня мы предложим вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках нашей программы. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие слушатели, сегодня в Словакии отмечается День матери. Это день, посвященный матерям и материнству. Его отмечают в разные дни во многих странах мира. В Словакии День матери всегда выпадает на второе воскресенье мая. Это праздник, рожденный из любви, который затрагивает миллионы сердец по всему миру. Он напоминает нам в том числе, что матери – это сердце семьи. Наша уважаемая коллега Татьяна Житникова расскажет вам подробнее об этом празднике в Словакии в программе «Во вторник». А пока, дорогие слушатели, позвольте мне поздравить всех вас от всего сердца с этим прекрасным праздником и пожелать всем матерям и их детям, независимо от возраста, много взаимной любви. Что касается ваших писем, мы благодарим вас за все ваши добрые поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом. Нам было очень приятно их читать. Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, возобновим ли мы ее. Как всегда, она будет выходить в эфир по пятницам. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках сегодняшней программы и желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, в нашем первом спортивном сюжете мы расскажем о выдающемся успехе молодого словацкого футбольного тренера Михала Гашпарика. Бывший профессиональный футбольный полузащитник большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в родном городе Трнава, выступая за «Спартак». В январе 2021 года в возрасте 39 лет он стал главным тренером «Спартака». За время работы в качестве тренера этого клуба он трижды выигрывал Кубок Словакии в 2022, 2023 и 2025 годах. 6 июня 2025 года был Гашпарик назначен главным тренером польского клуба «Górnik Zabrze», подписав двухлетний контракт. В прошлую субботу, 2 мая 2026 года, он выиграл свой четвертый национальный кубок, приведя «Górnik» к победе со счетом 2-0 над «Раков» в Ченстохово в финале Кубка Польши. Такие вечера войдут в историю футбола. Где-то среди ревущих трибун, моря белых футболок и кричалок, разносившихся по национальному стадиону в Варшаве, стоял человек, который задавал четкое направление выдающегося успеха своего клуба. Словацкий тренер «Górnika Zabrze» Михал Гашпарик. Только болельщики «Górnika» старшего поколения помнили последние крупные успехи своего клуба. 14-й чемпионский титул в 1988 году или победу в Суперкубке в том же году. Последний крупный трофей, который выиграл «Górnik», был завоеван еще в социалистическую эпоху. Клуб из шахтерского города ждал еще дольше своей теперешней шестой победы в Кубке Польши с 1972 года. Поколение болельщиков выросли без трофея, который когда-то был неотъемлемой частью идентичности клуба. До тех пор, пока не появился словак Михал Гашпарик. Возможно, скоро ему поставят памятник, а ведь в польском клубе он всего лишь первый год. Для клуба «Górnik Zabrze», который в финансовом плане занимает лишь среднее место в польской лиге, победа в Кубке Польши – это огромный успех. Возвращение в элиту, по крайней мере, на один волшебный вечер. «С Михалом Гашпариком на тренерском посту мы можем стремиться к звездам», – писали газеты в Zabrze. И дело было не только в результате. Это был футбольный матч, в котором было все. Более 50 тысяч человек заполнили арену. По данным польских СМИ, пришло около 30 тысяч болельщиков нового обладателя Кубка из Zabrze. Уже за час до начала матча стало ясно, кто правит трибунами в Варшаве. Лавина белых футболок хлынула на них, сметая все вокруг. Оглушительный шум фанатов из Zabrze в сопровождении скрипок разнесся по всему стадиону. «Górnik Zabrze, я люблю тебя! Играйте, играйте, как в старые добрые времена!» – кричали они. На поле царила та же энергия. У подопечных Гашпарика было явное преимущество. 45-летний словацкий тренер не просто добился результата. Он привнес в команду систему и веру игроков в себя. В интервью для словацкого радио Михал Гашпарик сказал:
2: «Перед шестими сезонами мы были еще в дорасте, а теперь в подстате тих целых пять сезон».
1: 6 лет назад я еще работал с молодежной командой Трнавы, а сейчас, по сути, в качестве тренера. Я в профессиональном футболе уже 5 сезонов, и в каждом из них моя команда доходила до финала Кубка, и мы выигрывали его 4 раза. Я действительно сам не могу это объяснить. Вполне вероятно, я даже не мечтал и не думал, когда пришел тренировать клуб в Польше, что сразу же в первом сезоне нам удастся добиться этого, выиграть национальный кубок. Все спрашивают, как мне это удается делать каждый раз с моей командой, но я не знаю, что на это ответить, кроме как, что все дело в том, что работа выполняется на 100%. Когда мы допускали ошибки в матчах, мы старались исправлять и не повторять их. Я немного изменил некоторые моменты в игре команды по сравнению с тем, что было в Словакии. Думаю, дело в игроках, в том, как они реагируют на указания, а у нас хорошие футболисты. Я думаю, мне очень повезло с игроками в команде. Они доверяют всем моим тактическим указаниям и выполняют их. И я думаю, что в этом-то и вся суть. Я почувствовал, что эта команда верит в себя, что у них есть эмоции, это живая команда, что можно почувствовать даже в раздевалке. Как и в Трнаве, успех команды не был построен на футбольных звездах. Может быть, за исключением Лукаса Подольски. У нас только ребята, которые не звезды и работают только на команду. И это видно на поле. Ему нравятся современные тенденции в футболе. Он ввел изменения в питании своих подопечных и настаивает на том, чтобы клуб инвестировал в аналитические программы. Мы очень счастливы, потому что болельщики и Гурник, весь клуб, очень долго ждали успеха. Более 50 лет – это очень долгое время. У нас замечательные болельщики, отличная посещаемость домашних матчей. И вчера у нас в Варшаве была практически домашняя атмосфера. На заполненном стадионе более 30 тысяч человек приехали из Абжи, чтобы посмотреть на нас. И этот успех, прежде всего, для них.
2: А тен успех и про них.
1: Главный тренер Гурника Забжи также поблагодарил руководство клуба за предоставленный ему шанс и возможность тренировать нового победителя Кубка. В Забжи он работает в основном с молодыми игроками, что является существенным изменением по сравнению с его временем в Трнаве, где он полагался на опытных игроков в возрасте за 30. Результатом его работы в Польше стала слаженная команда. Единственным исключением с точки зрения возраста в его команде – это 40-летний Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе Германии. Вот что он по поводу словацкого тренера сказал в интервью для словацкого радио. Он человек, который сосредоточен на упорном труде и очень дисциплинирован. Он не из тех, кто позволяет команде делать все, что она хочет, а дисциплина – одна из самых важных вещей в футболе. Я очень хорошо знаю это по опыту игры в Германии. Благодаря упорному труду и дисциплине, которую он привил команде, мы достигли этой вершины. У него невероятная страсть к футболу. Я думаю, он внес существенный вклад в прогресс нашей команды. Я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего. У нас осталось 4 игры в домашней лиге, и мы тоже можем достичь самой вершины. Михал отлично справился со своей тренерской работой. Все в команде поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Он верил в нас, и мы это чувствовали. Он привнес в нас энергию и веру в наши собственные силы. И после вчерашнего вечера, я думаю, все очень счастливы.
3: After yesterday, I think everyone is happy.
1: Гашпарик – настоящий феномен в национальных кубковых соревнованиях. Если учитывать его тренерскую работу в «Спартаке» из Трнавы и «Гурнике» из Забжи, то на его счету 35 побед в 39 матчах. Словацкий тренер вернул в Забжи нечто, что нельзя купить. Веру в то, что даже обычный клуб может испытать нечто феноменальное. В нашем втором спортивном сюжете мы возвращаемся к выдающемуся успеху юниорской сборной команды Словакии по хоккею с шайбой. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине словацкий хоккей отпраздновал еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. В составе сборной Словакии в этот раз не было таких громких имен, как Юрай Славковский, Шимон Немец или Далибор Дворский. На домашнем чемпионате мира у словаков не было ни одного звездного игрока, и многие предсказывали, что будет прервана серия предыдущих сборных в этой возрастной категории. Команда до 18 лет 3 года подряд занимала 4-е место на чемпионатах мира, чего от этого нового состава в этом году никто не ожидал. Однако все оказалось наоборот, и юные хоккеисты превзошли все ожидания. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0 словацкая молодежная команда вышла в финал, где в субботу 2 мая им не хватило сил, чтобы противостоять более сильному сопернику из Швеции. Однако серебро для них стоит столько же, сколько золото. То же самое можно сказать и о словацких болельщиках, которые даже после проигранного матча за золото вместе с хоккеистами на переполненном стадионе пели словацкий гимн. Это была третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро. Словацкий хоккеист Тимоти Казда был признан самым ценным игроком чемпионата. Он также был включен в символическую сборную вместе с капитаном сборной Словакии Адамом Гольером. Гольер получил также награду как лучший защитник чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет из Словакии получили похвалу от Международной федерации хоккея после завершения турнира. Президент Словацкой хоккейной ассоциации Мирослав Шатан рассматривает это как важный шаг на будущее и подтвердил, что Словакия подаст заявку на проведение чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в сегодняшней музыкальной рубрике мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Он был основан в 1967 году в городе Великий Шариш и с 1970 года работает в Прешеве. На протяжении почти 60 лет он получал многочисленные награды на самых престижных национальных фестивалях. Его творчество известно в большинстве европейских стран, а также во многих странах Азии, Африки и Америки. В прошлом году ансамбль выпустил программу и альбом под названием «Рок в деревне», которые являются данью уважения традициям и одновременно отражением современности. Необходимо подчеркнуть двойной смысл игры слов, когда на словацком языке слово «рок» имеет значение не только название музыкального жанра, но также оно значит «год». Подробнее об этом расскажет художественный руководитель ансамбля Яна Питкова.
2: Ансамбль «Шаришан» издавна известен своей предприимчивостью в творческой деятельности. Нам это очень нравится. У нас уже был подобный опыт с певицей Каткой Кнехтовой в совместном концептуальном проекте под названием «Путо. Узы». На этот раз мы использовали в качестве основы блестящий материал, который нам оставил Мартин Тяпак в фильме «Год в деревне» 1967 года выпуска. Таким образом, мы придали материалу и другую форму и сшили для него, так сказать, одежду в рокерском стиле. Однако все обычаи и семейные традиции, конечно, сохранены, просто представлены в другой форме.
0: Выступление музыкального ансамбля произвело сильное впечатление. Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день, и он по-прежнему пользуется большой популярностью у публики.
3: 20-е
2: представление, которое мы представим, это невероятно. Для ансамбля «Шаришан» это очень успешный проект. Возможно, именно потому, что сюжетная линия перенесена в нашу эпоху. В ней даже есть отражение этой эры, которая богиня судьбы несет с собой. И, возможно, именно потому, что она близка нашему времени и пространству, и все настолько взаимосвязано и представлено с величайшей искренностью и добротой, на которые мы способны, что и вызывает такой отклик. Но я хочу сказать, что мы на самом деле ничего нового не изобрели. Ведь господин Носал еще в 80-х связал ансамбль «Лучница» с музыкальными группами «Элан» и «Лойза». Я участвовала в этих проектах, и во мне навсегда сохранилось ощущение вдохновения от того, насколько слияние или смешение жанров может быть обогащающим для обеих сторон.

0: Фольклорный ансамбль «Шаришан» уже успешно выступил на родине в Словакии с программой «Год. Рок в деревне». Как реагирует публика на эту музыкальную программу за рубежом? Художественный руководитель ансамбля Яна Питкова продолжает свой рассказ.
1: Заграничье затеял и Ческо, потому что это так накладный проект.
2: Мы выступали с этой программой за границей только в Чехии, потому что это очень дорогостоящий проект. Для того, чтобы действительно продвинуть его дальше, нам нужен кто-то, кто возьмет нас под свое покровительство в другой стране. Мы получили отличный отклик от польского менеджера, который прикладывает все свои усилия, чтобы мы выступили в этой стране. Выступления в Чехии превзошли все наши ожидания. Мы выступали в Брно и Праге. Такая спонтанная реакция и такие невероятные отзывы, какие мы получили от публики в театре «Гиберния» в Праге, я, наверное, никогда раньше не видела.
0: За успехом программы «Год. Рок в деревне» стоит довольно большая команда людей.
1: Вельми рада вименуем хореографов Вило Микула, Лацко Цморей.
2: Я хотела бы назвать имена хореографов Вило Микула, Лацко Цморей, Ивка Кучерова-Антолова, которые в этом творческом трио, несмотря на то, что у каждого из них совершенно разный стиль и совершенно разные поэтика и видение, это совершенно не ощущается во всем спектре стилизации хореографии. А еще есть три аранжировщика. Любка Шебей, наш главный музыкальный аранжировщик, Рада Гайош и потрясающий Матя Гусовский. Потом в команде я, как автор сценария, и, конечно же, исполнители, которые представляют все это на сцене, в том числе и в повторных показах, когда, несмотря на разные изменения, произведение остается живым. Это один огромный живой колосс, в котором участвует 80 артистов, и за ними стоит множество людей, преподавателей танцев и других ведущих деятелей, которые регулярно работают над тем, чтобы зрители увидели самое лучшее.

0: Помимо регулярных выступлений, ансамбль «Шаришан» также готовит новые показы проекта «Год рок в деревне».
1: Мы много об этом думаем, потому что уже провели один успешный тур по городам Жилино, Тренчин, Братислава, Брно, Прага. И, честно говоря, нам бы очень хотелось повторить выступление в некоторых из них, хотя бы здесь, в Братиславе. На данный момент у нас запланировано выступление 16 мая в Прешеве. Мы сердечно приглашаем всех желающих и надеемся, что выступим и в других городах.
0: В следующем году фольклорный ансамбль «Шаришан» отметит свой 60-й юбилей. Подготовка к торжествам уже идет полным ходом.
1: Мы все еще находимся на несколько секретном этапе подготовки к торжествам. Это определенно будет что-то, что снова удивит. Но я, наверное, пока не могу об этом говорить, потому что это также будет включать в себя сотрудничество с другими исполнителями. Однако, что я могу сказать на данный момент, мы бы очень хотели подвести итоги всего лучшего, что было создано в ансамбле, и как-то все это связать и представить как единое целое.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдул Арут. Позвольте ознакомить вас с содержанием воскресного выпуска ежедневной получасовой программы «Словакия сегодня». Начнем ее с традиционной воскресной рубрики по вашим письмам «Обратная связь». Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, будет ли она возобновлена. Поэтому сегодня мы предложим вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках нашей программы. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие слушатели, сегодня в Словакии отмечается День матери. Это день, посвященный матерям и материнству. Его отмечают в разные дни во многих странах мира. В Словакии День матери всегда выпадает на второе воскресенье мая. Это праздник, рожденный из любви, который затрагивает миллионы сердец по всему миру. Он напоминает нам в том числе, что матери – это сердце семьи. Наша уважаемая коллега Татьяна Житникова расскажет вам подробнее об этом празднике в Словакии в программе «Во вторник». А пока, дорогие слушатели, позвольте мне поздравить всех вас от всего сердца с этим прекрасным праздником и пожелать всем матерям и их детям, независимо от возраста, много взаимной любви. Что касается ваших писем, мы благодарим вас за все ваши добрые поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом. Нам было очень приятно их читать. Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, возобновим ли мы ее. Как всегда, она будет выходить в эфир по пятницам. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках сегодняшней программы и желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, в нашем первом спортивном сюжете мы расскажем о выдающемся успехе молодого словацкого футбольного тренера Михала Гашпарика. Бывший профессиональный футбольный полузащитник большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в родном городе Трнава, выступая за «Спартак». В январе 2021 года в возрасте 39 лет он стал главным тренером «Спартака». За время работы в качестве тренера этого клуба он трижды выигрывал Кубок Словакии в 2022, 2023 и 2025 годах. 6 июня 2025 года был Гашпарик назначен главным тренером польского клуба «Górnik Zabrze», подписав двухлетний контракт. В прошлую субботу, 2 мая 2026 года, он выиграл свой четвертый национальный кубок, приведя «Górnik» к победе со счетом 2-0 над «Раков» Ченстохова в финале Кубка Польши. Такие вечера войдут в историю футбола. Где-то среди ревущих трибун, моря белых футболок и кричалок, разносившихся по национальному стадиону в Варшаве, стоял человек, который задавал четкое направление выдающегося успеха своего клуба. Словацкий тренер «Górnika Zabrze» Михал Гашпарик. Только болельщики «Górnika» старшего поколения помнили последние крупные успехи своего клуба. 14-й чемпионский титул в 1988 году или победу в Суперкубке в том же году. Последний крупный трофей, который выиграл «Górnik», был завоеван еще в социалистическую эпоху. Клуб из шахтерского города ждал еще дольше своей теперешней шестой победы в Кубке Польши с 1972 года. Поколения болельщиков выросли без трофея, который когда-то был неотъемлемой частью идентичности клуба. До тех пор, пока не появился словак Михал Гашпарик. Возможно, скоро ему поставят памятник, а ведь в польском клубе он всего лишь первый год. Для клуба «Górnik Zabrze», который в финансовом плане занимает лишь среднее место в польской лиге, победа в Кубке Польши – это огромный успех. Возвращение в элиту, по крайней мере, на один волшебный вечер. «С Михалом Гашпариком на тренерском посту мы можем стремиться к звездам», – писали газеты в Zabrze. И дело было не только в результате. Это был футбольный матч, в котором было все. Более 50 тысяч человек заполнили арену. По данным польских СМИ, пришло около 30 тысяч болельщиков нового обладателя кубка из Zabrze. Уже за час до начала матча стало ясно, кто правит трибунами в Варшаве. Лавина белых футболок хлынула на них, сметая все вокруг. Оглушительный шум фанатов из Zabrze в сопровождении скрипок разнесся по всему стадиону. «Górnik Zabrze, я люблю тебя! Играйте, играйте, как в старые добрые времена!» – кричали они. На поле царила та же энергия. У подопечных Гашпарика было явное преимущество. 45-летний словацкий тренер не просто добился результата. Он привнес в команду систему и веру игроков в себя. В интервью для словацкого радио Михал Гашпарик сказал:
2: «Перед шестими сезонами мы были еще в дорасте, а теперь в подстате этих целых пять сезон».
1: Шесть лет назад я еще работал с молодежной командой Трнавы, а сейчас, по сути, в качестве тренера. Я в профессиональном футболе уже пять сезонов, и в каждом из них моя команда доходила до финала Кубка, и мы выигрывали его четыре раза. Я действительно сам не могу это объяснить. Вполне вероятно, я даже не мечтал и не думал, когда пришел тренировать клуб в Польше, что сразу же в первом сезоне нам удастся добиться этого, выиграть национальный кубок. Все спрашивают, как мне это удается делать каждый раз с моей командой, но я не знаю, что на это ответить, кроме как, что все дело в том, что работа выполняется на 100%. Когда мы допускали ошибки в матчах, мы старались исправлять и не повторять их. Я немного изменил некоторые моменты в игре команды по сравнению с тем, что было в Словакии. Думаю, дело в игроках, в том, как они реагируют на указания, а у нас хорошие футболисты. Я думаю, мне очень повезло с игроками в команде. Они доверяют всем моим тактическим указаниям и выполняют их. И я думаю, что в этом-то и вся суть. Я почувствовал, что эта команда верит в себя, что у них есть эмоции, это живая команда, что можно почувствовать даже в раздевалке. Как и в Трнаве, успех команды не был построен на футбольных звездах. Может быть, за исключением Лукаса Подольски. У нас только ребята, которые не звезды и работают только на команду. И это видно на поле. Ему нравятся современные тенденции в футболе. Он ввел изменения в питании своих подопечных и настаивает на том, чтобы клуб инвестировал в аналитические программы. Мы очень счастливы, потому что болельщики и Гурник, весь клуб, очень долго ждали успеха. Более 50 лет – это очень долгое время. У нас замечательные болельщики, отличная посещаемость домашних матчей. И вчера у нас в Варшаве была практически домашняя атмосфера. На заполненном стадионе более 30 тысяч человек приехали из Абжи, чтобы посмотреть на нас. И этот успех, прежде всего, для них.
2: А тен успех и про них.
1: Главный тренер Гурника Забжи также поблагодарил руководство клуба за предоставленный ему шанс и возможность тренировать нового победителя Кубка. В Забжи он работает в основном с молодыми игроками, что является существенным изменением по сравнению с его временем в Трнаве, где он полагался на опытных игроков в возрасте за 30. Результатом его работы в Польше стала слаженная команда. Единственным исключением с точки зрения возраста в его команде – это 40-летний Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе Германии. Вот что он по поводу словацкого тренера сказал в интервью для словацкого радио. Он человек, который сосредоточен на упорном труде и очень дисциплинирован. Он не из тех, кто позволяет команде делать все, что она хочет, а дисциплина – одна из самых важных вещей в футболе. Я очень хорошо знаю это по опыту игры в Германии. Благодаря упорному труду и дисциплине, которую он привил команде, мы достигли этой вершины. У него невероятная страсть к футболу, и я думаю, он внес существенный вклад в прогресс нашей команды. Я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего. У нас осталось 4 игры в домашней лиге, и мы тоже можем достичь самой вершины. Михал отлично справился со своей тренерской работой. Все в команде поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Он верил в нас, и мы это чувствовали. Он привнес в нас энергию и веру в наши собственные силы. И после вчерашнего вечера, я думаю, все очень счастливы.
3: After yesterday, I think everyone is happy.
1: Гашпарик – настоящий феномен в национальных кубковых соревнованиях. Если учитывать его тренерскую работу в «Спартаке» из Трнавы и «Гурнике» из Забжи, то на его счету 35 побед в 39 матчах. Словацкий тренер вернул в Забжи нечто, что нельзя купить. Веру в то, что даже обычный клуб может испытать нечто феноменальное. В нашем втором спортивном сюжете мы возвращаемся к выдающемуся успеху юниорской сборной команды Словакии по хоккею с шайбой. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине, словацкий хоккей отпраздновал еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. В составе сборной Словакии в этот раз не было таких громких имен, как Юрай Славковский, Шимон Немец или Далибор Дворский. На домашнем чемпионате мира у словаков не было ни одного звездного игрока, и многие предсказывали, что будет прервана серия предыдущих сборных в этой возрастной категории. Команда до 18 лет 3 года подряд занимала 4 место на чемпионатах мира, чего от этого нового состава в этом году никто не ожидал. Однако все оказалось наоборот, и юные хоккеисты превзошли все ожидания. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0, словацкая молодежная команда вышла в финал, где в субботу 2 мая им не хватило сил, чтобы противостоять более сильному сопернику из Швеции. Однако серебро для них стоит столько же, сколько золото. То же самое можно сказать и о словацких болельщиках, которые даже после проигранного матча за золото вместе с хоккеистами на переполненном стадионе пели словацкий гимн. Это была третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро. Словацкий хоккеист Тимоти Казда был признан самым ценным игроком чемпионата. Он также был включен в символическую сборную вместе с капитаном сборной Словакии Адамом Гольером. Гольер получил также награду как лучший защитник чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет из Словакии получили похвалу от Международной федерации хоккея после завершения турнира. Президент Словацкой хоккейной ассоциации Мирослав Шатан рассматривает это как важный шаг на будущее и подтвердил, что Словакия подаст заявку на проведение чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в сегодняшней музыкальной рубрике мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Он был основан в 1967 году в городе Великий Шариш и с 1970 года работает в Прешеве. На протяжении почти 60 лет он получал многочисленные награды на самых престижных национальных фестивалях. Его творчество известно в большинстве европейских стран, а также во многих странах Азии, Африки и Америки. В прошлом году ансамбль выпустил программу и альбом под названием «Рок в деревне», который является данью уважения традициям и одновременно отражением современности. Необходимо подчеркнуть двойной смысл игры слов, когда на словацком языке слово «рок» имеет значение не только название музыкального жанра, но также оно значит «год». Подробнее об этом расскажет художественный руководитель ансамбля Яна Питкова.
2: Ансамбль «Шаришан» издавна известен своей предприимчивостью в творческой деятельности. Нам это очень нравится. У нас уже был подобный опыт с певицей Каткой Кнехтовой в совместном концептуальном проекте под названием «Путо. Узы». На этот раз мы использовали в качестве основы блестящий материал, который нам оставил Мартин Тяпак в фильме «Год в деревне» 1967 года выпуска. Таким образом, мы придали материалу и другую форму и сшили для него, так сказать, одежду в рокерском стиле. Однако все обычаи и семейные традиции, конечно, сохранены, просто представлены в другой форме.
0: Выступление музыкального ансамбля произвело сильное впечатление. Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день, и он по-прежнему пользуется большой популярностью у публики.
2: 20-е представление, которое мы представим, это невероятно. Для ансамбля «Шаришан» это очень успешный проект. Возможно, именно потому, что сюжетная линия перенесена в нашу эпоху. В ней даже есть отражение этой эры, которая богиня судьбы несет с собой. И, возможно, именно потому, что она близка нашему времени и пространству, и все настолько взаимосвязано и представлено с величайшей искренностью и добротой, на которые мы способны, что и вызывает такой отклик. Но я хочу сказать, что мы на самом деле ничего нового не изобрели. Ведь господин Носал еще в 80-х связал ансамбль «Лучница» с музыкальными группами «Элан» и «Лойза». Я участвовала в этих проектах, и во мне навсегда сохранилось ощущение вдохновения от того, насколько слияние или смешение жанров может быть обогащающим для обеих сторон.

0: Фольклорный ансамбль «Шаришан» уже успешно выступил на родине в Словакии с программой «Год. Рок в деревне». Как реагирует публика на эту музыкальную программу за рубежом? Художественный руководитель ансамбля Яна Питкова продолжает свой рассказ.
1: Заграничный затеял е Ческо, потому что это так накладный проект.
2: Мы выступали с этой программой за границей только в Чехии, потому что это очень дорогостоящий проект. И для того, чтобы действительно продвинуть его дальше, нам нужен кто-то, кто возьмет нас под свое покровительство в другой стране. Мы получили отличный отклик от польского менеджера, который прикладывает все свои усилия, чтобы мы выступили в этой стране. Выступления в Чехии превзошли все наши ожидания. Мы выступали в Брно и Праге. Такая спонтанная реакция и такие невероятные отзывы, какие мы получили от публики в театре «Гиберния» в Праге, я, наверное, никогда раньше не видела.
0: За успехом программы «Год. Рок в деревне» стоит довольно большая команда людей.
2: Я хотела бы назвать имена хореографов Вилла Микула, Лацко Цморея, Ивка Кучерова, Антолова, которые в этом творческом трио, несмотря на то, что у каждого из них совершенно разный стиль и совершенно разные поэтика и видение, это совершенно не ощущается во всем спектре стилизации хореографии. А еще есть три аранжировщика. Любка Шебей, наш главный музыкальный аранжировщик, Рада Гайош и потрясающий Матя Гусовский. Потом в команде я, как автор сценария, и, конечно же, исполнители, которые представляют все это на сцене, в том числе и в повторных показах, когда, несмотря на разные изменения, произведения остаются живым. Это один огромный живой колосс, в котором участвует 80 артистов, и за ними стоит множество людей, преподавателей танцев и других ведущих деятелей, которые регулярно работают над тем, чтобы зрители увидели самое лучшее.

0: Помимо регулярных выступлений, ансамбль «Шаришан» также готовит новые показы проекта «Год рок в деревне».
1: Мы много об этом думаем, потому что уже провели один успешный тур по городам Жилино, Тренчин, Братислава, Брно, Прага. И, честно говоря, нам бы очень хотелось повторить выступление в некоторых из них, хотя бы здесь, в Братиславе. На данный момент у нас запланировано выступление 16 мая в Прешеве. Мы сердечно приглашаем всех желающих и надеемся, что выступим и в других городах.
0: В следующем году фольклорный ансамбль «Шаришан» отметит свой 60-й юбилей. Подготовка к торжествам уже идет полным ходом.
1: Мы все еще находимся на несколько секретном этапе подготовки к торжествам. Это определенно будет что-то, что снова удивит. Но я, наверное, пока не могу об этом говорить, потому что это также будет включать в себя сотрудничество с другими исполнителями. Однако, что я могу сказать на данный момент, мы бы очень хотели подвести итоги всего лучшего, что было создано в ансамбле, и как-то все это связать и представить как единое целое.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире Международное радио Словакии. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием воскресного выпуска ежедневной получасовой программы «Словакия сегодня». Начнем ее с традиционной воскресной рубрики по вашим письмам «Обратная связь». Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, будет ли она возобновлена. Поэтому сегодня мы предложим вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках нашей программы. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие слушатели, сегодня в Словакии отмечается День матери. Это день, посвященный матерям и материнству. Его отмечают в разные дни во многих странах мира. В Словакии День матери всегда выпадает на второе воскресенье мая. Это праздник, рожденный из любви, который затрагивает миллионы сердец по всему миру. Он напоминает нам в том числе, что матери – это сердце семьи. Наша уважаемая коллега Татьяна Житникова расскажет вам подробнее об этом празднике в Словакии в программе «Во вторник». А пока, дорогие слушатели, позвольте мне поздравить всех вас от всего сердца с этим прекрасным праздником и пожелать всем матерям и их детям, независимо от возраста, много взаимной любви. Что касается ваших писем, мы благодарим вас за все ваши добрые поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом. Нам было очень приятно их читать. Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, возобновим ли мы ее. Как всегда, она будет выходить в эфир по пятницам. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках сегодняшней программы и желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, в нашем первом спортивном сюжете мы расскажем о выдающемся успехе молодого словацкого футбольного тренера Михала Гашпарика. Бывший профессиональный футбольный полузащитник большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в родном городе Трнава, выступая за «Спартак». В январе 2021 года в возрасте 39 лет он стал главным тренером «Спартака». За время работы в качестве тренера этого клуба он трижды выигрывал Кубок Словакии в 2022, 2023 и 2025 годах. 6 июня 2025 года был Гашпарик назначен главным тренером польского клуба «Górnik Zabrze», подписав двухлетний контракт. В прошлую субботу, 2 мая 2026 года, он выиграл свой четвертый национальный кубок, приведя «Górnik» к победе со счетом 2-0 над «Раку» в Ченстохово в финале Кубка Польши. Такие вечера войдут в историю футбола. Где-то среди ревущих трибун, моря белых футболок и кричалок, разносившихся по национальному стадиону в Варшаве, стоял человек, который задавал четкое направление выдающегося успеха своего клуба. Словацкий тренер «Górnika Zabrze» Михал Гашпарик. Только болельщики «Górnika» старшего поколения помнили последние крупные успехи своего клуба. 14-й чемпионский титул в 1988 году или победу в Суперкубке в том же году. Последний крупный трофей, который выиграл «Górnik», был завоеван еще в социалистическую эпоху. Клуб из шахтерского города ждал еще дольше своей теперешней шестой победы в Кубке Польши с 1972 года. Поколение болельщиков выросли без трофея, который когда-то был неотъемлемой частью идентичности клуба. До тех пор, пока не появился словак Михал Гашпарик. Возможно, скоро ему поставят памятник, а ведь в польском клубе он всего лишь первый год. Для клуба «Górnik Zabrze», который в финансовом плане занимает лишь среднее место в польской лиге, победа в Кубке Польши – это огромный успех. Возвращение в элиту, по крайней мере, на один волшебный вечер. «С Михалом Гашпариком на тренерском посту мы можем стремиться к звездам», – писали газеты в «Zabrze». И дело было не только в результате. Это был футбольный матч, в котором было все. Более 50 тысяч человек заполнили арену. По данным польских СМИ, пришло около 30 тысяч болельщиков нового обладателя кубка из «Zabrze». Уже за час до начала матча стало ясно, кто правит трибунами в Варшаве. Лавина белых футболок хлынула на них, сметая все вокруг. Оглушительный шум фанатов из «Zabrze» в сопровождении скрипок разнесся по всему стадиону. «Górnik Zabrze, я люблю тебя! Играйте, играйте, как в старые добрые времена!» – кричали они. На поле царила та же энергия. У подопечных Гашпарика было явное преимущество. 45-летний словацкий тренер не просто добился результата. Он привнес команду систему и веру игроков в себя. В интервью для словацкого радио Михал Гашпарик сказал.
2: Перед 6 сезонами мы были еще в дорасте, а теперь в подстате тих целых 5 сезон.
1: 6 лет назад я еще работал с молодежной командой Трнавы, а сейчас, по сути, в качестве тренера. Я в профессиональном футболе уже 5 сезонов, и в каждом из них моя команда доходила до финала Кубка, и мы выигрывали его 4 раза. Я действительно сам не могу это объяснить. Вполне вероятно, я даже не мечтал и не думал, когда пришел тренировать клуб в Польше, что сразу же в первом сезоне нам удастся добиться этого, выиграть национальный Кубок. Все спрашивают, как мне это удается делать каждый раз с моей командой, но я не знаю, что на это ответить, кроме как, что все дело в том, что работа выполняется на 100%. Когда мы допускали ошибки в матчах, мы старались исправлять и не повторять их. Я немного изменил некоторые моменты в игре команды по сравнению с тем, что было в Словакии. Думаю, дело в игроках, в том, как они реагируют на указания, а у нас хорошие футболисты. Я думаю, мне очень повезло с игроками в команде. Они доверяют всем моим тактическим указаниям и выполняют их. И я думаю, что в этом-то и вся суть. Я почувствовал, что эта команда верит в себя, что у них есть эмоции, это живая команда, что можно почувствовать даже в раздевалке. Как и в Трнаве, успех команды не был построен на футбольных звездах. Может быть, за исключением Лукаса Подольски. У нас только ребята, которые не звезды и работают только на команду. И это видно на поле. Ему нравятся современные тенденции в футболе. Он ввел изменения в питании своих подопечных и настаивает на том, чтобы клуб инвестировал в аналитические программы. Мы очень счастливы, потому что болельщики и Гурник, весь клуб, очень долго ждали успеха. Более 50 лет – это очень долгое время. У нас замечательные болельщики, отличная посещаемость домашних матчей. И вчера у нас в Варшаве была практически домашняя атмосфера. На заполненном стадионе более 30 тысяч человек приехали из Абжи, чтобы посмотреть на нас. И этот успех, прежде всего, для них.
2: А тен успех и про них.
1: Главный тренер Гурника Забжи также поблагодарил руководство клуба за предоставленный ему шанс и возможность тренировать нового победителя Кубка. В Забжи он работает в основном с молодыми игроками, что является существенным изменением по сравнению с его временем в Трнаве, где он полагался на опытных игроков в возрасте за 30. Результатом его работы в Польше стала слаженная команда. Единственным исключением с точки зрения возраста в его команде – это 40-летний Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе Германии. Вот что он по поводу словацкого тренера сказал в интервью для словацкого радио. Он человек, который сосредоточен на упорном труде и очень дисциплинирован. Он не из тех, кто позволяет команде делать все, что она хочет, а дисциплина – одна из самых важных вещей в футболе. Я очень хорошо знаю это по опыту игры в Германии. Благодаря упорному труду и дисциплине, которую он привил команде, мы достигли этой вершины. У него невероятная страсть к футболу, и я думаю, он внес существенный вклад в прогресс нашей команды. Я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего. У нас осталось 4 игры в домашней лиге, и мы тоже можем достичь самой вершины. Михал отлично справился со своей тренерской работой. Все в команде поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Он верил в нас, и мы это чувствовали. Он привнес в нас энергию и веру в наши собственные силы. И после вчерашнего вечера, я думаю, все очень счастливы.
3: After yesterday, I think everyone is happy.
1: Гашпарик – настоящий феномен в национальных кубковых соревнованиях. Если учитывать его тренерскую работу в «Спартаке» из Трнавы и «Гурнике» из Забжи, то на его счету 35 побед в 39 матчах. Словацкий тренер вернул в Забжи нечто, что нельзя купить. Веру в то, что даже обычный клуб может испытать нечто феноменальное. В нашем втором спортивном сюжете мы возвращаемся к выдающемуся успеху юниорской сборной команды Словакии по хоккею с шайбой. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине, словацкий хоккей отпраздновал еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. В составе сборной Словакии в этот раз не было таких громких имен, как Юрай Славковский, Шимон Немец или Далибор Дворский. На домашнем чемпионате мира у словаков не было ни одного звездного игрока, и многие предсказывали, что будет прервана серия предыдущих сборных в этой возрастной категории. Команда до 18 лет 3 года подряд занимала 4-е место на чемпионатах мира, чего от этого нового состава в этом году никто не ожидал. Однако все оказалось наоборот, и юные хоккеисты превзошли все ожидания. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0, словацкая молодежная команда вышла в финал, где в субботу 2 мая им не хватило сил, чтобы противостоять более сильному сопернику из Швеции. Однако серебро для них стоит столько же, сколько золото. То же самое можно сказать и о словацких болельщиках, которые даже после проигранного матча за золото вместе с хоккеистами на переполненном стадионе пели словацкий гимн. Это была третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро. Словацкий хоккеист Тимоти Казда был признан самым ценным игроком чемпионата. Он также был включен в символическую сборную вместе с капитаном сборной Словакии Адамом Гольером. Гольер получил также награду как лучший защитник чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет из Словакии получили похвалу от Международной федерации хоккея после завершения турнира. Президент Словацкой хоккейной ассоциации Мирослав Шатан рассматривает это как важный шаг на будущее и подтвердил, что Словакия подаст заявку на проведение чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в сегодняшней музыкальной рубрике мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Он был основан в 1967 году в городе Великий Шариш и с 1970 года работает в Прешеве. На протяжении почти 60 лет он получал многочисленные награды на самых престижных национальных фестивалях. Его творчество известно в большинстве европейских стран, а также во многих странах Азии, Африки и Америки. В прошлом году ансамбль выпустил программу и альбом под названием «Рок в деревне», которые являются данью уважения традициям и одновременно отражением современности. Необходимо подчеркнуть двойной смысл игры слов, когда на словацком языке слово «рок» имеет значение не только название музыкального жанра, но также оно значит «год». Подробнее об этом расскажет художественный руководитель ансамбля Яна Питкова.
2: Ансамбль «Шаришан» издавна известен своей предприимчивостью в творческой деятельности. Нам это очень нравится. У нас уже был подобный опыт с певицей Каткой Кнехтовой в совместном концептуальном проекте под названием «Путо. Узы». На этот раз мы использовали в качестве основы блестящий материал, который нам оставил Мартин Тяпак в фильме «Год в деревне» 1967 года выпуска. Таким образом, мы придали материалу и другую форму и сшили для него, так сказать, одежду в рокерском стиле. Однако все обычаи и семейные традиции, конечно, сохранены, просто представлены в другой форме.
0: Выступление музыкального ансамбля произвело сильное впечатление. Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день, и он по-прежнему пользуется большой популярностью у публики.
2: 20-е представление, которое мы представим, это невероятно. Для ансамбля «Шаришан» это очень успешный проект. Возможно, именно потому, что сюжетная линия перенесена в нашу эпоху. В ней даже есть отражение этой эры, которая богиня судьбы несет с собой. И, возможно, именно потому, что она близка нашему времени и пространству, и все настолько взаимосвязано и представлено с величайшей искренностью и добротой, на которые мы способны, что и вызывает такой отклик. Но я хочу сказать, что мы на самом деле ничего нового не изобрели. Ведь господин Носал еще в 80-х связал ансамбль «Лучница» с музыкальными группами «Элан» и «Лойза». Я участвовала в этих проектах, и во мне навсегда сохранилось ощущение вдохновения от того, насколько слияние или смешение жанров может быть обогащающим для обеих сторон.

0: Фольклорный ансамбль «Шаришан» уже успешно выступил на родине в Словакии с программой «Год. Рок в деревне». Как реагирует публика на эту музыкальную программу за рубежом? Художественный руководитель ансамбля Яна Питкова продолжает свой рассказ.
1: Заграничный затеял е Ческо, претоже е то так накладный проект.
2: Мы выступали с этой программой за границей только в Чехии, потому что это очень дорогостоящий проект. И для того, чтобы действительно продвинуть его дальше, нам нужен кто-то, кто возьмет нас под свое покровительство в другой стране. Мы получили отличный отклик от польского менеджера, который прикладывает все свои усилия, чтобы мы выступили в этой стране. Выступления в Чехии превзошли все наши ожидания. Мы выступали в Брно и Праге. Такая спонтанная реакция и такие невероятные отзывы, какие мы получили от публики в театре «Гиберния» в Праге, я, наверное, никогда раньше не видела.
0: За успехом программы «Год. Рок в деревне» стоит довольно большая команда людей.
1: Вельми рада вименуем хореографов Вило Микула, Лацкоц Морей.
2: Я хотела бы назвать имена хореографов Вило Микула, Лацкоц Морей, Ивка Кучерова-Антолова, которые в этом творческом трио, несмотря на то, что у каждого из них совершенно разный стиль и совершенно разные поэтика и видение, это совершенно не ощущается во всем спектре стилизации хореографии. А еще есть три аранжировщика. Любка Шебей, наш главный музыкальный аранжировщик, Рада Гайош и потрясающий Матя Гусовский. Потом в команде я, как автор сценария, и, конечно же, исполнители, которые представляют все это на сцене, в том числе и в повторных показах, когда, несмотря на разные изменения, произведение остается живым. Это один огромный живой колосс, в котором участвует 80 артистов, и за ними стоит множество людей, преподавателей танцев и других ведущих деятелей, которые регулярно работают над тем, чтобы зрители увидели самое лучшее.

0: Помимо регулярных выступлений, ансамбль «Шаришан» также готовит новые показы проекта «Год рок в деревне».
1: Мы много об этом думаем, потому что уже провели один успешный тур по городам Жилино, Тренчин, Братислава, Брно, Прага. И, честно говоря, нам бы очень хотелось повторить выступления в некоторых из них, хотя бы здесь, в Братиславе. На данный момент у нас запланировано выступление 16 мая в Прешеве. Мы сердечно приглашаем всех желающих и надеемся, что выступим и в других городах.
0: В следующем году фольклорный ансамбль «Шаришан» отметит свой 60-й юбилей. Подготовка к торжествам уже идет полным ходом.
1: Мы все еще находимся на несколько секретном этапе подготовки к торжествам. Это определенно будет что-то, что снова удивит. Но я, наверное, пока не могу об этом говорить, потому что это также будет включать в себя сотрудничество с другими исполнителями. Однако, что я могу сказать на данный момент, мы бы очень хотели подвести итоги всего лучшего, что было создано в ансамбле, и как-то все это связать и представить как единое целое.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычакова.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
0: Тема дня.
2: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны Словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президента президент Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти. Мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долний Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
3: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Микрофон на Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
4: Даты, события, люди.
2: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Квитик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хоффшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Ладислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юра Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петера Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков.
2: Был народен в Пезинку, тогда на Словенске.
1: Рихард Ретти родился в Пезинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Это лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа, пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье, Рихард, посвятил свою жизнь шахматам.
2: То на том наизаумевейшее, что напрямую к тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем первой Чехословацкой федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В 5-м туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя 2-м месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать 5-е место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда III организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде III таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной состоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду III принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Пауло он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычагова.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Меркс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
0: Тема дня.
2: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны Словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовском Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент Петер Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81 раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долный Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
3: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
4: Даты, события, люди.
2: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино: «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке и мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Квитик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хокшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Ладислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юрай Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ласкало в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петра Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пезенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином, и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Ретти родился в Пезинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась с большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам. Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем Первой Чехословацкой Федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пезенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает, но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции, но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пезенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В 5-м туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя 2-м месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать 5-е место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достаточной состоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду Рити принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Пауло он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
2: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: každému z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno.
1: Radio Slovakia International. Slovakia сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
1: Тема дня.
3: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас.

0: Польши. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожек, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожек. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти. Мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долный Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
1: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. Микрофон на Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
3: Даты, события, люди.
0: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино: «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Кветик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой.

Команды России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хокшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Ладислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юрай Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года.
16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академии исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ласкало в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петра Дворского.

0: Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков.
2: Был народен в Пезинку, тогда на Словенске.
1: Рихард Ретти родился в Пезинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье, Рихард, посвятил свою жизнь шахматам.
2: То есть на том наизумевающее.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем Первой Чехословацкой Федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает. Но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции. Но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В пятом туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир, в конце концов, выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя втором месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать пятое место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Не случайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пезенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пезенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пезенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пезенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду Рити принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Пауло он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: každému z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno.
1: Radio Slovakia International. Slovakia сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини призвал всех сограждан уделить время мыслям о мире и спокойствии, а не гневу и ненависти. Об этом глава государства заявил в своей воскресной речи в Липтовском Микулаше по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пеллегрини также поблагодарил всех героев, которые с оружием в руках защищали нашу свободу в этой войне. Он предостерег от идей о территориальных претензиях держав, которые все чаще встречаются в мире, и выразил надежду на скорейшее окончание войн на Украине и Ближнем Востоке. 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фица, единственного лидера страны-члена ЕС, присутствовавшего на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. На встрече с Фица Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения энергетических потребностей Словакии. По его словам, Россия готова к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес. По сообщению ТАСС, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Фицо должен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым недавно встречался словацкий премьер-министр. В субботу на встрече в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности к личной встрече с Путиным в любом формате. Путин ответил, что в таком случае президент Украины должен связаться с ним по телефону. Об этом Фицо заявил в социальных сетях. Премьер-министр Словакии также раскритиковал государства-члены ЕС, которые не позволили ему пролететь над своей территорией по пути в Москву для празднования победы над фашизмом, но не планирует никаких ответных мер. В субботу канцлер Германии Фридрих Меркс критиковал присутствие премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москве на торжествах по случаю Дня Победы, которые Россия проводит в память о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году. «Роберт Фица знает, что у нас здесь разногласия. Мне очень жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве», сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Уфом Кристерсоном в Стокгольме. 12 мая в Братиславе состоится саммит президентов стран, выступающих в словковском формате, неформальном региональном объединении Словакии, Чехии и Австрии. Встреча пройдет в период напряженной геополитической ситуации в Европе и растущей обеспокоенности по поводу безопасности регионов. Президент Петер Пеллегрини, президент Чешской Республики Петер Павел и президент Австрии Александр ван дер Беллен понимают, что взаимное сотрудничество между странами Центральной Европы является важным сигналом готовности динамично реагировать на возникающие ситуации в сфере внешней политики, говорится в заявлении канцелярии президента Словацкой Республики. Осиек, Хорватия. Словацкий стрелок Патрик Яни стал чемпионом Европы в дисциплине стрельбы из малокалиберного оружия на дистанции 50 метров вольным стилем в трех положениях. Для 28-летнего стрелка это четвертая золотая медаль на чемпионате Европы и вторая в этой дисциплине на высшем уровне соревнований. В квалификации, которая также являлась командным соревнованием, 28-летний стрелок защитил свою бронзовую медаль вместе со Штефаном Шоликом и Андреем Голком.
1: Тема дня.
3: Война – это величайшее зло. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас. С таким посланием обратились ветераны словацкого национального восстания к гостям во время торжеств по случаю победы над фашизмом, состоявшихся в Липтовске Микулаше на территории военного мемориального комплекса в Гайницево. Это одно из самых крупных военных кладбищ в Словакии. Здесь покоятся 1370 бойцов, погибших при освобождении страны. К памятнику освободителям возложили венки президент Петр Пеллегрини и председатель Национального совета Рихард Раши. Большие торжества по случаю 81-й годовщины победы над фашизмом состоялись 10 мая в Академии вооруженных сил в Липтовске Микулаше. Мероприятие началось с церемонии возложения венков к мемориалу на военном кладбище в Гайницево, на которой присутствовали три ветерана. Среди них был столетний Бронислав Творожик, призвавший молодое поколение защищать то, что было создано их родителями. Практически каждое поколение разрушает то, что построили их предшественники. Человечество должно понять, что жизнь могла бы развиваться лучше, если бы не было войн, сказал он. В своем выступлении он говорил и об Украине. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. Затем там построили прекрасные города, а теперь их снова разрушают. Я не уверен, в здравом ли уме сейчас находится человечество, добавил Творожик. 97-летний ветеран Владимир Стермень регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. Сегодня день памяти, мы в 81-й раз отмечаем победу над фашизмом, отметил он. В войнах льется кровь, гибнут невинные люди, распадаются семьи. Поверьте нам, старикам, пережившим этот ужас, что война – это величайшее зло. Мы желаем всем будущим поколениям никогда не испытать ее ужасов, добавил Стермень, подчеркнув, что каждый должен ценить мир и свободу, завоеванные ценой крови. На территории военного мемориального комплекса в Гайницево также покоятся солдаты повстанческой армии и партизаны, павшие не только в боях за Липтовский Микулаш в 1945 году, но и в районах Долний Кубин и Ружомберок. «Мы считаем этот мемориальный комплекс одним из наиболее значимых для нашей национальной военной истории. Наряду с Дуклой он увековечивает память чехословацких солдат, которые вместе с советской и румынской армиями освобождали Словакию с сентября 44 по май 45 года», сказал Милослав Чаплович, директор Института военной истории. В торжествах принял участие премьер-министр Роберт Фицо. Страны бывшего Советского Союза сыграли важнейшую роль в победе над фашизмом и завершении Второй мировой войны. Но не следует забывать о жертвах, связанных с открытием Второго фронта в Нормандии, о румынских солдатах, погибших при освобождении Словакии. Нужно помнить и о вкладе Соединенных Штатов в сражениях на Тихом океане, подчеркнул премьер-министр в своем выступлении.
4: Дорогие друзья, вы слушаете ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию спортивный сюжет из нашего архива, посвященный памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Речь в нем будет о шахматном гении, уроженце города Пезинок, Рихарде Ретти. О нем Сергею рассказал сотрудник Музея еврейской культуры в Братиславе Михаил Ванек. Дорогие наши слушатели, надеемся, что подготовленные нами сюжеты вас заинтересовали, и в ближайшие минуты вы проведете хорошее время с нами с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
5: Даты, события, люди.
3: 11 мая 1848 года в Липтовске Микулаше были приняты требования словацкого народа Микулашской жядости, основа национальной революционной программы словаков революции 1848-49 годов. Они были адресованы венгерскому правительству и венгерскому сейму в Пеште. Правительство выдало ордер на арест главных инициаторов Йозефа Милослава Урбана, Людовита Штура и Михала Милослава Годжи. 11 мая 1934 года родился словацкий актер Штефан Кветик. После окончания актерского отделения Академии исполнительских искусств в Братиславе в 1957 году он был членом армейского театра в Мартине, а с 1959 года работал в драматической труппе Словацкого национального театра. Словакам хорошо знакомы его роли в кино. «Боксер и смерть», «Дорога воронов», «Живой кнут», «Медная башня», «Грех Катарины Падоховой», «Тысячелетняя пчела», «Сижу на ветке, мне хорошо», «Лагерь падших женщин», а также в телевизионных фильмах «Красное вино», «Альжбетин двор», «Паразит», «Горноспасательная служба» и других. Кветик работал на радио и преподавал в Академии исполнительских искусств. После революции 1989 года он дважды избирался в словацкий парламент. Штефан Кветик ушел из жизни совсем недавно, в марте 2025 года. Выдающиеся события в истории словацкого спорта. 11 мая 2002 года сборная Словакии одержала победу над командой России со счетом 4-3 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой и завоевала свою первую в истории золотую медаль. Чемпионат проходил в Швеции в городах Гетеборг, Карлстад и Йончопинг. Это был 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Словакия стала чемпионом мира. Победный гол забил Петер Бондра. И еще одна спортивная победа, также 11 мая, но 2008 года, братья Петер и Павел Хоффшорнер завоевали золото в категории каноэ-двойки на чемпионате Европы по водному слалому в Кракове, а Ладислав и Петер Шкандар – серебро. 12 мая 1635 года Трнавский кардинал Петер Пазмань подписал и утвердил учредительный устав Трнавского университета, который первоначально включал факультет теологии и философии, а спустя 32 года был расширен за счет юридического, а затем и медицинского факультетов. 13 мая 1840 года в сегодняшней Братиславе завершилась сессия Венгерского сейма, на которой был принят ряд реформаторских законов. Людям было разрешено освободиться от подданства выкупом, они могли свободно открывать фабрики, а евреи получили право селиться где угодно, кроме центрально-словацких шахтерских городов. Одновременно были приняты законы, укрепляющие позиции венгерского языка в многонациональном венгерском королевстве. 14 мая 1921 года была основана Коммунистическая партия Чехословакии, которая просуществовала до 7 апреля 1992 года. Она придерживалась идей марксизма-ленинизма. С момента своего основания была членом Коммунистического интернационала, который вел классовую борьбу против буржуазии. После февральского переворота 1948 года Компартия монополизировала власть в государстве и превратила Чехословакию в тоталитарное государство. Ведущая роль КПЧ была закреплена в Конституции Чехословацкой Социалистической Республики от 11 июля 1960 года в статье 4, которая была отменена 4 декабря 1989 года в ходе Нежной революции. Согласно закону о безнравственности и незаконности коммунистической системы, КПЧ была объявлена преступной организацией, деятельность которой была направлена на подавление прав и свобод человека. 14 мая 1954 года состоялся первый ежегодный конкурс художественного декламирования для старшеклассников «Кубин Гвездослава». С 1962 года он является высшей площадкой для демонстрации художественного декламирования непрофессионалами в категориях поэзии, прозы и театральной поэзии. А 14 мая 2000 года Словакия проиграла Чехии со счетом 3-5 в финале чемпионата мира по хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге и завоевала серебряную медаль, первую медаль в эпоху независимости. Команда прибыла в Братиславу после полуночи, но тысячи людей ждали ее на площади. 15 мая 2024 года после заседания словацкого правительства в Гандлове было совершено неудачное покушение на премьер-министра Роберта Фицу. 71-летний Юра Центула 5 раз выстрелил в премьер-министра, 4 раза попав в Фицу с близкого расстояния. Премьер был доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в тяжелом состоянии, где в течение 15 дней лечения перенес несколько операций и оправился от полученных травм. Преступник был задержан на месте происшествия и обвинен в особо тяжком преступлении, террористическом акте. Следствие показало, что он действовал в одиночку, а его мотивом было недовольство политикой правительства. 21 октября 2025 года специализированный уголовный суд признал Центулу виновным и приговорил его к 21 году лишения свободы. Верховный суд подтвердил приговор. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо стало беспрецедентным событием в истории Словакии и вызвало сильную реакцию внутри страны и на международном уровне. Оно получило широкий общественный и политический резонанс и углубило поляризацию словацкого общества. В ответ на покушение правительство и Национальный совет Словацкой Республики приняли «Лекс-атентат». Это неофициальное название пакета законов о мерах по улучшению ситуации с безопасностью в Словацкой Республике. Он вступил в силу 15 июля того же года. 16 мая 1960 года в Партизанске родился оперный певец-тенор Мирослав Дворский. Он окончил консерваторию Академию исполнительских искусств в Братиславе по классу профессора Иды Чернецкой, а также прошел курс интерпретации в Ла Скала в Милане. С 1986 года Дворский является солистом оперы Словацкого национального театра и регулярно выступает в оперных театрах Австрии, Германии, Италии и Канады. Он является братом одного из лучших теноров мира Петера Дворского.

0: Это были некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Спорт. Игрок, играющий белыми фигурами, начинает партию конем на f3. Черные отвечают пешкой на d5. Белые потом передвинут свою пешку на c4 и начинают атаку с флангов, то есть не прямо. Эта секвенция шахматных ходов сейчас называется гипермодерным открытием шахматной партии, или еще шахматисты ее называют дебютом Ретти. Однако далеко не все знают о том, что великий шахматист, феноменальный игрок и теоретик шахмат, является уроженцем небольшого малокарпатского городка при Братиславе – Пизенка. Город известен своими прекрасными виноградниками и вином и является частью так называемого туристического винного маршрута. Но каждый год тут еще проводится и международный шахматный турнир имени Рихарда Ретти. Редактор английской редакции Международного радио Словакии Зузана Бутикова встретилась с сотрудником Музея еврейской культуры в Братиславе Михалом Ванеком, который много знает о выдающихся уроженцах словацкой столицы и прилегающих к ней городков. Рихард Ретти родился в Пизинке, в богатой врачебной семье, владельцев так называемых железных купелей или источников железных вод. Эта лечебная минеральная вода с большим содержанием серы и железа пользовалась большой популярностью у жителей Западной Словакии. Отец Рихарда Самуэль Ретти был популярным терапевтом. Старший брат Рудольф стал известным музыкантом. Ну а младший сын в семье Рихард посвятил свою жизнь шахматам.
2: То есть на том наизумевшее, что напрямую тому же его материнский язык была немчина.
1: Интересно то, что в молодости Рихард Ретти довольно рано переехал с семьей в австрийскую столицу Вену. Он считал своим основным языком немецкий, имел венгерскую фамилию. Но до конца своей недолгой жизни считал себя чехословаком и являлся страстным приверженцем первой Чехословацкой федерации. Известно, что его родители, как и многие интеллигентные люди того времени, по вечерам часто играли в шахматы, и маленький Рихард наблюдал за ними с большим интересом. Семейная легенда гласит о том, что однажды, когда отец пригласил 8-летнего Рихарда сыграть с ним партию, то он неожиданно проиграл. Оказалось, что наблюдение за игрой родителей ему было вполне достаточно для того, чтобы постичь шахматную логику на уровне вполне достойном взрослого человека. Впоследствии Рихард очень быстро стал одним из лучших шахматистов Пизенка, а затем и австрийской столицы Вены. Имя гениального словацкого шахматиста Рихарда Ретти в республике практически неизвестно. Так бывает. Но в мире шахмат несколько комбинаций носят его имя. Выдающиеся достижения этого чехословацкого гроссмейстера до сих пор вдохновляют многих любителей шахмат в различных странах. В Нигерии несколько лет назад даже была выпущена почтовая марка в его честь. Умер Рихард Ретти всего лишь в 40-летнем возрасте от инфекции. Но за свою короткую жизнь он успел сделать очень много. В его родном городке Пизенке каждый год проводится турнир в его честь. Самое большое признание в шахматном мире Рихард Ретти получил за свои выдающиеся достижения на турнире шахматных звезд, который проходил в 1924 году в американском Нью-Йорке. Все любители шахмат того времени ожидали выступления и очередного триумфа знаменитого кубинского гроссмейстера Хосе Рауля Капабланки. В течение долгих 8 лет Капабланка не знал ни одного поражения на турнирах и ни от одного шахматиста мира. Но шокирующий проигрыш все-таки случился. В 5-м туре нью-йоркского турнира Капабланка потерпел поражение от чехословацкого гроссмейстера Рихарда Ретти. Ретти, играя белыми фигурами, решил удивить своего соперника и применил по-настоящему революционную тактику открытия игры. Капабланка был удивлен, сметен и допустил несколько грубых тактических ошибок. Этим воспользовался Рихард Ретти и с успехом довел прекрасно разыгранную партию до победного конца. Это означало мировую сенсацию и большую славу для чехословацкого шахматиста. Этот памятный турнир в конце концов выиграл знаменитый гроссмейстер Эммануил Ласкер. Капабланка его завершил на неудачном для себя 2-м месте, ну а Рихард Ретти сумел завоевать 5-е место и войти в элиту мировых шахмат. Рихард III родился в традиционной еврейской семье 28 мая 1889 года. Его отец был главным врачом местного курорта. Дела у отца Рихарда шли хорошо, и через несколько лет он смог перевести свою семью в богатую Вену. В австрийской столице отец Рихарда Рити организовал свою клинику, которая пользовалась большой популярностью у клиентов. Уже с малых лет Рихард III проявил свой незаурядный талант шахматиста. Когда ему не было и 10 лет, он стал официальным членом знаменитого венского шахматного клуба. Особый дар он проявлял и в математике. Рихард без труда поступил на математический факультет Венского университета и там поражал своих сверстников своим объемным и нестандартным математическим складом ума. Эти качества в полной мере проявились у него как у шахматиста. Неслучайно известный гроссмейстер Савелий Тактовер говорил о Рихарде Рити таким образом, что тот никогда не был сухим математиком. Он умел мыслить образно, и его как шахматиста ожидает яркое будущее. Интересно, что профессиональным шахматистом Рихард III стал, можно сказать, случайно. В одном из кафе, где он любил посидеть за чашечкой кофе, как-то раз он забыл на столе свою дипломную работу. Писать повторно трудный многостраничный труд Рихарду не хотелось, и он решил оставить высокую школу и зарабатывать себе на жизнь шахматами. Рихард писал для шахматных журналов задачи, этюды и шахматные учебники. Выступал на различных турнирах одновременной игры в шахматы. Ездил по Европе и по Америке. Самым первым его успехом стала победа на представительном международном турнире в восточнославянском городе Кошице в 1918 году, а в 1920 году в шведском Гетеборге он выиграл большой турнир гроссмейстеров. Идея организовать в Пензенке турнир родилась спонтанно. В 2003 году в начале был организован детский шахматный турнир. Потом городские власти решили это мероприятие расширить, и турнир превратился в полноценное шахматное первенство. Сейчас Пензенский шахматный турнир стал международным. Сюда приезжают шахматисты из Чехии, Венгрии, Хорватии и Словении. Но главная сторона Пензенского шахматного турнира все-таки не спортивная. И его организаторы стремятся сделать так, чтобы такая интеллектуальная игра, как шахматы, стала достоянием как можно большего количества людей. Поэтому Пензенский турнир стал по-настоящему открытым. Он проходит в один день, и его правила позволяют всем начинающим шахматистам в первых кругах первенства встретиться с настоящими асами своего дела. И это, по признанию многих участников в прошлом, стало огромным событием в их жизни. Ну а теперь вернемся к биографии героя нашего репортажа. Несмотря на то, что Рихард III имел вид на жительство в австрийской столице Вене, после подписания так называемого Трианонского договора, задокументировавшего распад венгерской монархии, он принял решение приобрести чехословацкое гражданство. Его родным языком был немецкий, но душой Рихард III чувствовал себя словаком. Каждый раз, выступая на зарубежных турнирах, он не забывал подчеркивать свою принадлежность к Чехословакии, тогда малоизвестной новой стране на карте мира. Большую славу Рихарду Рити принесла его способность играть большое количество одновременных партий вслепую. В 1925 году в бразильском городе Сан-Паулу он играл одновременно с 29 соперниками. В тяжелейшем шахматном представлении Рихард III выиграл 20 партий у своих далеко не самых слабых соперников. 7 партий закончились в ничью, и лишь двоим соперникам он проиграл. Это был выдающийся результат, который в то время передвинул границу человеческих возможностей и показал миру гениальность шахматного умения. Примечательно, что после окончания данного турнира Рихард III вновь забыл свою личную папку. С присущим ему юмором он подчеркнул, что не обладает достаточно хорошей памятью и всегда от этого страдает. После возвращения из Бразилии Рихард III с триумфом стал победителем шахматного первенства Чехословакии. На следующем турнире в Москве он встретился со своей будущей женой, дочерью известного русского поэта Сергея Городецкого. В начале июля 1928 года Рихард III вместе со своими друзьями отдыхал в Праге. Там к нему в номер постучалась группа индийских цыган. И цыганка высказала пророчество. Она заявила о том, что один из его друзей погибнет в течение месяца, второй – в течение года, а последний умрет через 2 года. Рихард III воспринял пророчество более чем серьезно, так как оба его друга завершили свой жизненный путь по сценарию, предсказанному цыганкой. Последние годы жизни Рихард III провел в Скандинавии, но, возвращаясь домой в Прагу, совершенно странным образом в поезде заразился дифтерией. Несколько недель он провел в пражской больнице на инфекционном отделении, однако врачи ему помочь не смогли. 6 июня 1929 года Рихард III скончался, но память о нем останется в Пизенке навсегда. Его именем названа одна из улиц города, и, может быть, на ней когда-то родится новый шахматный талант. Во всяком случае, организаторы местного шахматного турнира на это надеются.
3: Дорогие наши слушатели, на этом сегодняшняя программа подошла к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам всем успешного начала трудовой недели, друзья, и до новых встреч в эфире.